0: A voice in duet in Russian.
1: Gdansk, Gdansk, чудная Гдансь, лучше средства корная вас. Так возьми свою даму.
0: Follow me, follow.
1: И победили ее в яму.
0: Down to the hollow.
1: И там мы окунемся в чудную Гдансь.
0: There to improve our cultural relations.
1: Now, oh, it's a fun of mine, Gdansk. Oh, it's so bad.